Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Госдуме призвали обязать мигрантов платить налог за переводы денег из России в другую страну. Он может составить 3%. Отмечается, что в текущем году иностранные граждане перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с указанной суммы иностранцы не уплачивали никаких обязательных платежей в российскую казну, что создает дисбаланс в фискальной системе. Предложенный сбор, как полагают политики, станет справедливым механизмом регулирования подобных операций. Напомню, в июле Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов в России. Сентябрь предложили сделать облегченным для школьников начальных классов. С инициативой выступили в Общественной палате. В этот период предлагается отменить большие домашние задания и контрольные работы, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул. Ранее в рекомендациях Минпросвещения сообщалось, что первые два месяца у первоклассников должно быть не более 3 уроков в день. Кроме этого, рекомендовано устраивать так называемый облегченный день в середине учебной недели. Это означает снижение интеллектуальной нагрузки в течение этого дня. Большинство компаний в России не планируют повышать зарплату в третьем квартале года. Об этом сообщается в мониторинге предприятий, опубликованном на сайте Центробанка. В регуляторе отметили, что 85% предприятий не будут повышать заработную плату работникам, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Остальные компании планируют поднять ее в среднем не более чем на 1%,

по сравнению со вторым кварталом текущего года. Исключение составляют предприятия сельского хозяйства. Они готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 5-10% в зависимости от направления. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники стали чаще выбирать более бюджетные отели и номера. Тенденция характерна в основном для массового туризма, тогда как расходы на дорогие поездки остаются примерно на прежнем уровне. Также на выбор туристов влияет курс рубля. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и отличного дня!

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Сегодня вам будет особенно легко отпускать то, за что раньше хотелось бы держаться. Овны, львы и стрельцы, звезды показывают, что освобожденное место долго пустовать не останется. Знаки земли. День словно будет собирать для вас незаметные подтверждения правильности выбранного пути. Тельцы, девы и козероги, не ждите больших событий. Сегодня истина проявится в мелочах. Знаки воздуха. Не торопитесь заполнять каждую паузу разговорами. Близнецы, весы и водолеи, молчание поможет понять намерения человека лучше любых слов. Знаки воды. Сегодня вас может удивить собственная реакция на привычную ситуацию. Раки, скорпионы и рыбы, если почувствуете спокойствие там, где раньше тревожились, значит, внутренние перемены уже начались.
0: Утро на семи холмах.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Госдуме призвали обязать мигрантов платить налог за переводы денег из России в другую страну. Он может составить 3%. Отмечается, что в текущем году иностранные граждане перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с указанной суммой иностранцы не уплачивали никаких обязательных платежей в российскую казну, что создает дисбаланс в фискальной системе. Предложенный сбор, как полагают политики, станет справедливым механизмом регулирования подобных операций. Напомню, в июле президент Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов в России. Минцифры планируют расширить способы подтверждения личности на экзаменах в ВУЗе. Учащиеся смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальный мессенджер МАКС. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы. Большинство компаний в России не планируют повышать зарплату в третьем квартале года. Об этом сообщается в мониторинге предприятий, опубликованном на сайте Центробанка. В регуляторе отметили, что 85% предприятий не будут повышать заработную плату работникам, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Остальные компании планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Исключение составляют предприятия сельского хозяйства. Они готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая. Тем временем спрос на учителей в Санкт-Петербурге перед 1 сентября вырос на 25%. С начала августа в городе разместили более 19 тысяч вакансий, из которых около 3% относятся к сфере образования. Кроме того, вырос спрос на фитнес-тренеров, фармацевтов, инженеров, электроников. Также наблюдается сезонный рост в сфере торговли. С начала июня компании заказали на 60% больше рабочих смен, чем в прошлом году. Наибольший прирост отмечен среди кассиров, сборщиков заказов и специалистов по выкладке товаров. Это «Радио 7 на Семи холмах». Всем доброе утро.
0: «Радио 7».

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект родился во Франкфурте на Майне, но его карьера сложилась в международном кино. Он стал одним из самых узнаваемых композиторов Голливуда. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
12: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
11: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
12: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Центробанк заявил о готовности всех крупнейших банков запустить цифровой рубль с 1 сентября. Речь идет о 12 системно значимых финансовых учреждениях, отметили в департаменте национальной платежной системы Центробанка. Также доступ россиянам к цифровым деньгам должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус на сегодня есть еще у 9 кредитных организаций. По словам представителя ЦБ, большинство из них давно участвуют в пилотном проекте и будут готовы к осени. Эксперты отмечают, цифровой рубль – это такой же рубль, который используется в повседневной жизни, только в новой форме. Россельхознадзор может снять ограничения на ввоз товаров из Армении. Поставки возобновятся при условии соблюдения регламентов, установленных ведомством. Для этого Еревану необходимо предоставить результаты расследования нарушений, информацию о принятых мерах и алгоритм соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС, пишут «Известия». Ранее ведомство полностью ограничило поставки подкарантинной продукции из республики. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял решение недостаточным контролем качество на армянских предприятиях и подчеркивал, что оно не связано с политикой. Перед началом учебного года в России активизировались мошенники, которые наживаются на повышенном спросе на школьные товары. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины с канцтоварами, формой и гаджетами по заниженным ценам. Правоохранители предупреждают, после того, как покупатель вводит данные карты и коды подтверждения на фальшивые страницы оплаты, эта информация попадает в руки аферистов. Кроме того, преступники звонят родителям и детям под видом администрации школы, приемной комиссии или классного руководителя. Они пытаются выманить код из СМС, убеждают подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по вредоносной ссылке. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Ей поставили 8 баллов по шкале трудности учебных дисциплин СанПин. На втором месте расположились русские и иностранные языки с 7 баллами. Далее следует информатика и окружающий мир, набравшие по 6 баллов. Литературное чтение оценили в 5 баллов. Меньше всего трудностей у школьников вызывает физкультура – всего 1 балл. Технология получила 2 балла, а изобразительное искусство и музыка – по 3 балла. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Заметный прорыв объекта в Голливуде случился благодаря драме о двух очень разных братьях, которых сыграли Том Круз и Дастин Хоффман. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Госдуме призвали обязать мигрантов платить налог за переводы денег из России в другую страну. Он может составить 3%. Отмечается, что в текущем году иностранные граждане перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с указанной суммы иностранцы не уплачивали никаких обязательных платежей в российскую казну, что создает дисбаланс в фискальной системе. Предложенный сбор, как полагают политики, станет справедливым механизмом регулирования подобных операций. Напомню, в июле президент Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов в России. Минцифры планируют расширить способы подтверждения личности на экзаменах в ВУЗе. Учащиеся смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальный мессенджер МАКС. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы. Большинство компаний в России не планируют повышать зарплату в третьем квартале года. Об этом сообщается в мониторинге предприятий, опубликованном на сайте Центробанка. В регуляторе отметили, что 85% предприятий не будут повышать заработную плату работникам, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Остальные компании планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Исключение составляют предприятия сельского хозяйства. Они готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая. Тем временем спрос на учителей в Санкт-Петербурге перед 1 сентября вырос на 25%. С начала августа в городе разместили более 19 тысяч вакансий, из которых около 3% относятся к сфере образования. Кроме того, вырос спрос на фитнес-тренеров, фармацевтов, инженеров, электроников. Также наблюдается сезонный рост в сфере торговли. С начала июня компании заказали на 60% больше рабочих смен, чем в прошлом году. Наибольший прирост отмечен среди кассиров, сборщиков заказов и специалистов по выкладке товаров. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро.
0: «Радио 7».

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. У нас на связи Орел, и Олег пишет нам. Сивый мерин и сивка-бурка – слова похожи, а вот кони-то разные. Поясните, пожалуйста.
2: Ну, судя по всему, кони не очень разные. Их что-то объединяет, а точнее сивый цвет.
3: Угу.
2: Если мерин сивый, то значит он этого цвета. Сивый – это серовато-сизый, пепельно-серый. О масти лошади. Ну, а если сивка-бурка, то очевидно, что в нем два цвета соединяются. Сивый и бурый.
4: Лошадь та же самая, просто цвета разные.
3: Нет, как будто бы не существует такой лошади сивка-бурки. Правильно я понимаю?
2: Ну, это, конечно, сказочный персонаж, но очевидно, откуда это возникло. По цвету масти. А вот интересно, конечно, когда мы говорим про сивого мерина, откуда выражение «врать, как сивый мерин», здесь несколько есть версий. Ну, скорее всего, сивый мерин – это посидевший от долгой работы жеребец. То есть он такой вот светло-серый, седой. То есть это показывает старость животного. И если он уже довольно старенький, то в переносном значении это как старый человек, который заговаривается и несет вздор.
1: Ух ты! Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову присылайте на сайт radio7.ru.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
9: От сборов в школу хочется

0: пытаются спрятаться, поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
2: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Вице-премьер Александр Новак обязал нефтяные компании во взаимодействии с профильными ведомствами усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Чиновник отметил, что важно не допускать резкого роста цен. Накануне состоялось совещание с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Министерства транспорта, РЖД и других ведомств. Антимонопольщики возбудили несколько дел по фактам необоснованного завышения стоимости топлива. В правительстве ранее признали, что в регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками на АЗС, в том числе в Оренбургской, Липецкой, Тверской областях, в Забайкальском, Красноярском, Краснодарском краях. Минздрав расширил список должностей для медсестер и фельдшеров. Изменения начнут действовать с 1 сентября. Согласно документу, медсестры и фельдшеры смогут работать заведующими здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики получат возможность занимать должность главного лаборанта. Также для медсестер предусмотрена работа по приему вызовов скорой помощи. В свою очередь, фельдшеры смогут заниматься лечебным делом. Главный фестиваль маркетинговых услуг «Перспектум» объявляет жюри юбилейного сезона. Более 90 ведущих экспертов из крупнейших российских агентств и брендов оценят лучшие маркетинговые проекты страны. Победители получат весомые баллы в рейтингах ОКАР, новые деловые связи, обратную связь от жюри и профессиональное признание на индустриальном уровне. Участие в фестивале – возможность получить реальные преимущества для бизнеса. Заявки принимаются до 18 сентября на сайте perspectum.ru. Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака. Для учеников начальных классов вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов. Для учеников средних и старших классов рюкзак должен весить не более 1 килограмма. С учетом книг, тетрадей и письменных принадлежностей, добавили в ведомстве, общий вес ранца не должен превышать 1,5 килограмма для учеников первых-вторых классов, 2 килограмма. Для третьих-четвертых классов, 2,5 килограмма для пятых-шестых классов, 3,5 килограмма седьмых-восьмых классов и 4 килограмма девятых-одиннадцатых классов. В ведомстве отметили, что для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Госдуме призвали обязать мигрантов платить налог за переводы денег из России в другую страну. Он может составить 3%. Отмечается, что в текущем году иностранные граждане перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с указанной суммой иностранцы не уплачивали никаких обязательных платежей в российскую казну, что создает дисбаланс в фискальной системе. Предложенный сбор, как полагают политики, станет справедливым механизмом регулирования подобных операций. Напомню, в июле президент Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов в России. Минцифры планируют расширить способы подтверждения личности на экзаменах в ВУЗе. Учащиеся смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, а также национальный мессенджер МАКС. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Документ размещен на портале проектов нормативных актов. Ранее студенты могли подтверждать личность на экзаменах с помощью единой биометрической системы. Большинство компаний в России не планируют повышать зарплату в третьем квартале года. Об этом сообщается в мониторинге предприятия, опубликованном на сайте Центробанка. В регуляторе отметили, что 85% предприятий не будут повышать заработную плату работникам, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Остальные компании планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Исключение составляют предприятия сельского хозяйства. Они готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая. Тем временем спрос на учителей в Санкт-Петербурге перед 1 сентября вырос на 25%. С начала августа в городе разместили более 19 тысяч вакансий, из которых около 3% относятся к сфере образования. Кроме того, вырос спрос на фитнес-тренеров, фармацевтов, инженеров, электроников. Также наблюдается сезонный рост в сфере торговли. С начала июня компании заказали на 60% больше рабочих смен, чем в прошлом году. Наибольший прирост отмечен среди кассиров, сборщиков заказов и специалистов по выкладке товаров. Это «Радио 7 на Семи холмах». Всем доброе утро.
0: «Радио 7».

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Первый «Оскар» объект получил за музыку к анимационной истории о юном наследнике, которому предстоит вернуться домой и занять свое место в круге жизни. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня вам будет особенно легко отпускать то, за что раньше хотелось бы держаться. Овны, львы и стрельцы, звезды показывают, что освобожденное место долго пустовать не останется. Знаки земли. День словно будет собирать для вас незаметные подтверждения правильности выбранного пути. Тельцы, девы и козероги, не ждите больших событий. Сегодня истина проявится в мелочах. Знаки воздуха. Не торопитесь заполнять каждую паузу разговорами. Близнецы, весы и водолеи, молчание поможет понять намерения человека лучше любых слов. Знаки воды. Сегодня вас может удивить собственная реакция на привычную ситуацию. Раки, скорпионы и рыбы, если почувствуете спокойствие там, где раньше тревожились, значит, внутренние перемены уже начались.
1: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимально производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
11: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить

0: позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
4: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. ЦИК распределил эфирное время для предвыборной агитации партии. Процедура прошла в формате жеребьевки. Агитационный период начнется 22 августа и продлится до полуночи 18 сентября по местному времени в регионах страны. Первые предвыборные ролики выйдут в эфир уже 24 августа. Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время на телевидении и радио между 10 партиями, участвующими в выборах в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия будет контролировать соблюдение установленных правил и равенство доступа партий к эфирному времени. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Водители с хорошей страховой историей в среднем платят за ОСАГО почти втрое меньше, чем автомобилисты с повышенным коэффициентом бонус-малус. Об этом известием рассказали эксперты финансового рынка. В июле средняя стоимость полиса для безаварийных водителей составила 6 838 рублей, а для аварийных водителей больше 19 тысяч рублей. По данным экспертов, за последний год средняя стоимость ОСАГО для безаварийных водителей выросла на 28%, при этом более 30% водителей имеют максимальную скидку по коэффициенту бонус-малус. В честь Яблочного Спаса, который отмечается сегодня, пассажиры московского метро смогут бесплатно получить более 10 тысяч яблок. Угощение можно будет получить на стойках «Живое общение». Каждое яблоко будет завернуто в индивидуальную упаковку. Их раздадут на 10 стойках, которые расположены на станциях Павелецкая, Парк культуры, Киевская, Курская, Чкаловская, Пушкинская, Савеловская, Александровский сад, Площадь Революции. Столичные власти отмечают, акция проводится в метро уже четвертый год подряд. С 2023 года пассажиры получили свыше 30 тысяч фруктов. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. В этом признались 32% опрошенных, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование. Многие оформляют кредиты, не оценивая свои возможности. У 22% нет накоплений на непредвиденные расходы. Своими финансовыми ошибками россияне также считают кредиты для повседневных расходов, рискованные вложения и хранение всех денег в одном месте. Чаще всего респонденты признавались, что тратили больше, чем могли себе позволить. Таковых 71%. Спонтанные дорогие покупки совершали 68% опрошенных, а 67% жалеют, что не откладывали на будущее. Это «Радио 7» на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня!

0: связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Второй «Оскар» пришел к объекту через 30 лет после первого за музыку к масштабной фантастической саге о пустынной планете, древних родах и силе, способной изменить судьбу целого мира. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. Уже завтра при поддержке «Радио 7» в московском гостином дворе стартует «День Индии». Фестиваль продлится 4 дня с 20 по 23 августа. В программе выступления артистов, маркет, зоны йоги, мехенди и многое другое. А еще глубже погрузиться в атмосферу помогут три болливудских шедевра. Знаменитый «Бродяга» 1951 года покорил не только Индию, но и весь мировой прокат, включая Каннский кинофестиваль. Великий фильм «Раджа Капура» повествует о парне из трущоб, который пытается найти свое место в жизни, сохранить честное имя и завоевать любовь вопреки жестоким предрассудкам общества. Также вспомним легендарную комедийную драму «Зита и Гита». История разлученных в детстве сестер-близнецов, которые случайно меняются местами, в свое время просто очаровала зрителей. Потрясающие танцы, юмор и невероятная харизма Хеме Малини, сыгравшие сразу двух сестер, заставляют вновь и вновь возвращаться к этому фильму даже спустя десятилетия. И завершает подборку современная классика, эпический блокбастер «Рядом ревет революция», завоевавший премию «Оскар». Сюжет переносит нас в 20-е годы прошлого века и рассказывает о дружбе двух сильных и бесстрашных героев, которые объединяются ради борьбы против колониального гнета. Это очень зрелищный киноаттракцион с головокружительными трюками и зажигательными музыкальными номерами, который должен увидеть каждый.
0: «Синематека» на «Радио 7».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser, /agreement/ru/.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль – новая форма нацвалюты, которая выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. В настоящее время операции с ним доступны только участникам пилотного проекта. Широкое внедрение цифровой валюты начнется осенью. По словам Бакиной, для физлиц не будет никаких комиссий. Для юрлиц же они будут минимальными по сравнению с текущими банковскими тарифами за такие же операции. Перед началом учебного года в России активизировались мошенники, которые наживаются на повышенном спросе на школьные товары. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины с канцтоварами, формой и гаджетами по заниженным ценам. Правоохранители предупреждают, после того, как покупатель вводит данные карты и коды подтверждения на фальшивой странице оплаты, эта информация попадает в руки аферистов. Кроме того, преступники звонят родителям и детям под видом администрации школы, приемной комиссии или классного руководителя. Они пытаются выманить код из СМС, убеждают подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по вредоносной ссылке. Россельхознадзор может снять ограничения на ввоз товаров из Армении. Поставки возобновятся при условии соблюдения регламентов, установленных ведомством. Для этого Еревану необходимо предоставить результаты расследования нарушений, информацию о принятых мерах и алгоритм соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Ранее ведомство полностью ограничило поставки подкарантинной продукции из республики. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял решение недостаточным контролем качества на армянских предприятиях и подчеркивал, что оно не связано с политикой. Арбузы и дыни в России за месяц подешевели на 40%. Их цена начинается от 30 и 80 рублей за килограмм соответственно. В зависимости от формата магазина покупателям сейчас доступно от 3 до 11 видов арбузов и от 2 до 10 видов дынь. Доля отечественных арбузов в торговых сетях составляет около 80%, дынь – около половины. Также арбузы везут из Азербайджана, Ирана и Ливана, а дыни – из Казахстана, Узбекистана, Коста-Рики, Эквадора и Испании. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

everyone.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект много лет сотрудничал с Кристофером Ноланом и создал музыку к историям о снах внутри снов, рыцаре большого города, космическом путешествии сквозь время и военной операции спасения. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит Pay.ru» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит Pay.ru» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: В военной драме о спасении солдат объект строил напряжение вокруг звука времени. В основе саундтрека было тиканье карманных часов режиссера. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
1: И выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской.

0: ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. I wanna, mm-mm, I wanna, mm-mm, I...

0: На радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Радио 7. 7 песен непрерывно.
1: Would you dance

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект — единственный, кто написал саундтреки для отдельных фильмов о двух главных супергероях DC — Бэтмене и Супермене. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%.

0: 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. И, как всегда, свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Верховная Рада утвердила Евгения Хмару министром обороны Украины. Он здесь известен как автор и организатор дроновых атак по территории России, а также как один из организаторов операции «Паутина», в ходе которой 1 июня прошлого года российские военные аэродромы в разных регионах подверглись атаке дронов, сообщает ТАСС. А генерал-майор и кадровый спецназовец СБУ ради этого поста уволился с военной службы и стал гражданским лицом. В своей первой речи он заявил, что Украина должна принудить врага к миру силы и пообещал наносить удары по объектам, питающим российскую войну. Центробанк введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке можно распоряжаться свободно, никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, заявили в Банке России. Ранее там рассказали, что все 12 системно значимых банков России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года. Напомню, именно с этой даты россияне смогут открывать цифровые счета через мобильные приложения банков. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. Мальдивы начали разработку мультивалютного онлайн-кошелька для оплаты иностранцами. Он поможет путешественникам, в том числе из России, осуществлять онлайн-оплату во время отдыха. Об этом пишет РИА Новости. Пока россиянам перед поездкой рекомендуется уточнять способы оплаты, принимаемые их курортом или туристическим агентством. Россияне рассказали, какими местными товарами и региональными символами они гордятся больше всего. Чаще всего опрошенные называли продукты питания. Овощи и фрукты отметили 27% респондентов. Также россияне упомянули саратовский калач, байкальского омуля и тульские пряники. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Помимо еды, респонденты отметили природные места и достопримечательности, а также локальные ремесла и сувениры. В их числе тульский самовар и оренбургский пуховый платок. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: Как говорят оптимисты, среда пришла, неделя прошла. А учитывая, что и среду мы уже практически победили, то получается, друзья мои, до выходных уже рукой подать. Да, 6:03 пополудни в Москве. И сдается мне, что наступивший час можно смело считать буферным, да посвятить его плавному перетеканию из режима труда в режим отдыха. Причем отдых в компании «Радио 7» может вам еще и подарок обеспечить, да. Совсем скоро подведем итоги очередного раунда игры «Тайная персона». Ну, а еще обсудим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Случится это, как всегда, во второй половине часа. И все это, конечно же, под лучшую музыку на все времена. Так что оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрым. Всем привет!

Простите, это любовь со мной случилась или что-то другое? Вот таким вопросом только что Whitesnake озадачились в эфире Радио 7. Вот мне лично кажется, если это и правда любовь, то ее ни с чем не спутаешь. Уверен, кто хоть раз влюблялся, понимает, о чем я, правда? Ну и надеюсь, что вы также понимаете, кто из звезд стал тайной персоной этого дня. 7 подсказок наш секретный агент разбросал в эфире нынче. Мои поздравления тем, кто собрал необходимое количество и теперь готов раскрыть инкогнито. Так что, если догадались, кого же мы целый день разыскивали, то после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru, это можно сделать, и тому, кто умудрится прислать 7-е сообщение с правильным ответом, подарю экипировку секретного агента, а именно фирменный свитшот «Радио 7». Удачи!

0: Итак, седьмое сообщение с правильным ответом с именем тайной персоны сегодняшнего дня прилетело из Рязани. Привет всем, кто в этом городе нас слушает на FM 105.0. Ну и победителем этого дня стал художник по костюмам, которого зовут Светлана. Светлана, добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Олег.
0: Да, а вот скажите, пожалуйста, вы художник по костюмам. Вот есть у вас какой-то костюм, который вы сделали для театра, вот самый выдающийся?

0: первое, что в голову приходит?
1: И, честно говоря, они все, каждый запоминающийся по-своему. Поэтому очень много любимых. Ну, в основном мы занимаемся театральными, бывает для мюзиклов, вот, разного, детских.
0: Прекрасно.
1: Тоже вот, удивительные и уникальных.
0: Вот знаете, мне кажется, удивительные и уникальные произведения действительно должны быть у каждого художника. И каждое произведение должно быть таким. Равно, собственно, как и наш сегодняшний герой, тайная персона. Сколько натворил, да?
1: Верно.
0: А давайте срывать покровы. Кого же сегодня мы разыскивали на протяжении дня?
1: Я готова. Назвать тайную персону — это Ханс Циммер.
0: Абсолютно верно. Ханс Циммер. Композитор с большой буквы. А сразу ли вы догадались, о ком речь идет? Или пришлось подумать?
1: Собирали все подсказки, честно говоря. Вот. Ну, было первое вот впечатление, что это он, но потом как бы некоторые пали сомнения на другого композитора, но все-таки...
0: Вы знаете,
1: мы сделали это.
0: Много сегодня сомнений было, Светлана, много разных ответов. Дени Вильнёв, Дэнни Эльфман, Алан Сильвестри. В общем, кого только не пытались сегодня в «Тайную персону» включить. Ну, а наш герой Ханс Циммер. Какой любимый фильм с саундтреками этого композитора у вас?
1: Ну, конечно, тот самый любимый герой — «Бэтмен».
0: Угу. А как вам, я не знаю, допустим, «Пираты Карибского моря»?
1: Великолепно.
0: А вот давайте...
1: Достуга просто замечательно.
0: Давайте тогда, с вашего позволения, и послушаем саундтрек к этой ленте Ханса Циммера, нашей тайной персоны. Ну, а завтра очередная звезда будет пытаться скрыться от вашего внимания, поэтому с самого утра ловите подсказки. Ну, а вечером будем награждать очередного победителя.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, именно сегодня, 19 августа, выходит официальное продолжение «Маленького принца», друзья мои. Да, герой возвращается в мир, где все изменилось. Соцсети, гаджеты, новые вызовы и прочее, прочее. Ну и в честь такого-то события мы собрали книги, которые стоит почитать вместе с детьми. И напомню, эти и другие книжки ждут вас на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Элой Морено, «Маленький принц. Новые приключения». Это и есть то самое официальное продолжение «Маленького принца» на русском языке. Книга создана с разрешения наследников Антуана де Сент-Экзюпери и одобрена фондом, который управляет наследием писателя. В 2024 году был запущен международный проект по созданию новой истории о герое, и в отборе приняли участие более 2300 писателей со всего мира. Ну и автором продолжения был выбран испанский писатель Элой Морено, чьи книги разошлись совокупным тиражом более 3 миллионов экземпляров. Далее, Корней Чуковский. «Царь Пузан». Рисунки Николая Воронцова. У Корнея Чуковского есть сказка, которую он написал для собственных детей летом 1917-го. «Царь Пузан». Это смешная и добрая история о правителе, над которым все смеялись из-за его полноты. Но именно он в итоге, рискуя собой, отправляется к страшному великану и совершает подвиг. Но не с мечом, а с добрым сердцем. И яркие, остроумные рисунки Николая Воронцова делают эту книгу настоящим праздником для всей семьи. И напоследок Кирилл Кутузов «Смешарики-аниматроники». Эта книжка — довольно неожиданный взгляд на привычных героев. Вместо доброй истории в Ромашковой долине нас ждет мистика, заброшенный дом культуры, механические смешарики, которые когда-то развлекали детей, и трое школьников, которые расследуют странные дела в этом месте. Довольно увлекательная и забавная история для любителей хоррора и, конечно же, поклонников вселенной «Смешарики». И на сегодня о литературе все. Далее лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Лауф на радио 7. Love You Like That. Так называется эта песня, что в переводе на русский получается как «люблю тебя такой, какая ты есть». И, знаете, хочется верить, что эти слова вы вполне можете применить к радио 7. Да. Ну, а коли так, коли любовь ваша к лучшей музыке на все времена неизбывна и сильна, то слушайте нас постоянно. Причем даже там, где не ловит радиоприемник. Делать это можно с помощью нашего нового приложения. Radio Hub называется. Так что заходите в ваш магазин мобильных приложений, устанавливайте на телефон и, пожалуйста, вот вам запасной аэродром, где не ловит приемник, а есть интернет, ловит Radio Hub. Ну, а так или иначе, под занавес сейчас мы послушаем S Club 7 и прямо сейчас Криса Ри здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Мышков. Вечер на Семи Холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
8: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
7: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
8: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас главные события к этой минуте по версии от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин прокомментировал последствия атак вооруженных сил Украины. Он отметил, что внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры в том числе сказываются на экономических темпах развития России. В то же время президент подчеркнул, что критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Он напомнил о необходимости повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере. По словам российского лидера, правительство уже реализует план структурных изменений в экономике. Говоря о последствиях украинских атак, Путин отметил поврежденные логистические складские мощности. Восстанавливать их необходимо на качественно новом технологическом уровне. Между тем, силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что на месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб. Беспилотники начали атаковать столицу в ночь на 19 августа. В общей сложности над Москвой было сбито 37 дронов. На фоне этого в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Сейчас они сняты. В Грузии опровергли данные о въезде в страну 20 тысяч россиян за одни сутки. Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщили в МВД республики. Там уточнили, что за последние 24 часа через пункт пропуска Ларс в Грузию въехали 7880 граждан различных государств. Подчеркивается, что речь идет не только о россиянах. Накануне о загруженности КПП сообщала Российская федеральная таможенная служба. По данным ведомства, за последние сутки через Верхний Ларс прошло свыше 20 тысяч человек. 15 и 16 августа не менее 19 тысяч человек. Большинство россиян уверены, что учиться нужно на протяжении всей жизни. При этом треть опрошенных проходили дополнительное обучение за последний год, и чаще всего оно было связано с профессиональной деятельностью. Личностное развитие оказалось популярным только у 10% респондентов, выяснил ВЦИОМ. Опрос также показал, что дообразование заметно популярнее в крупных городах, чем в небольших населенных пунктах. Пока это все. Доброго вечера.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Земной поклон за выпуск коллегам из службы информации. Очередной случится в начале следующего часа. Ну, а в этом нам с вами предстоит игра «Третий лишний». А значит, кому-то из вас обязательно подарок достанется буквально через пару песен. Приступим. Так что ключ на старт, дамы и господа. А еще ближе к 40-й минуте Филипп Смирнов обещал устроить нам очередную виртуальную экскурсию по столице. Куда отправимся, узнаете в свое время. В общем, есть поводы остаться в компании «Радио 7». И, опять же, лучшая музыка на все времена сама себя не послушает. Так что, друзья мои, тут на вас одна надежда. Ну, а через пару минут в эфире появится Тедди Свимс. И прямо сейчас «Бланди на семи холмах». Добрый вечер.

Тедди Свимс на радио 7. Мистер Всезнайка. В переводе на русский так песня называется. И вот, знаете, подумываю, а не сделать ли эту композицию гимном игры «Третий лишний»? Ну, а почему бы и нет? Очень даже подходит. Хотя нужно две версии. Мистер и миссис. Потому что кто же его знает, с кем будем играть? С барышней или с джентльменом? Так что, друзья мои, если хотите попробовать себя в этой игре, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение таковое считается. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а с тем, кто пришлет седьмое, мы и будем устраивать нашу интеллектуальную битву. А на кону сегодня два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве «Новый Манеж». Так что добро пожаловать. Еще раз напомню, седьмое сообщение через конверт на сайте radio7.ru присылаете, и вам карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Ирина из Москвы. Ирина работает в МФЦ, помогает людям документы делать. Здравствуйте, Ирина.
2: Добрый вечер.
1: А я вот, знаете, вспомнил, что да, мне вот последний паспорт надо получать. Сколько там, 3 месяца у меня имеется на то, чтобы поменять документы?
2: Да, 90 дней с момента дня рождения.
1: А потом что? А потом?
2: Потом вы наткнетесь на штраф. Вам нужно успеть в течение 90 дней.
1: Побежал тогда в МФЦ. Ну, и знаете, вам тогда нужно успеть за вот ближайшие минуту-другую дать мне правильный ответ на вопрос. А я вам за это подарок. Смотрите, у нас же как, Ирина, получается. Сегодня на календаре яблочный спас и день картофеля. Вот что вам ближе, картошечка или яблоки? По какой теме играть будем?
2: Да, картофель.
1: Что-что?
2: Картошечка.
1: Картошечка. Тогда скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является названием сорта картофеля? Каротоп, комплот или колетте? Что лишнее, что не картошка? Каротоп, комплот, колетте.
2: Мне кажется, третий вариант. Как будто бы кажется.
1: Угу. А мне вот, знаете, как будто бы кажется, что я могу не через 90, а через 120 дней прийти паспорт менять. Можно так?
2: Нет.
1: Нет.
2: Вам нужно успеть.
1: Ну ладно, значит, успею. Куда ж деваться? А вы что выберете? Каротоп, комплот или колетте? Ирина, смотрите, еще раз повторю. Каротоп.
2: Каротоп.
1: Комплот,
2: да.
1: И колетте. Да. Что лишнее?
2: Комплот.
1: Комплот. Ну вот, вы же знали. Вы же знали, потому что комплот этим словом обозначается коварный, преступный заговор. Ну и, собственно, поздравляю. Получаете, Ирина, 2 приглашения. И не абы куда, а на очень увлекательное мероприятие. Будете наслаждаться выставкой «Великолепный Эрмитаж» на 23 августа ваши пригласительные. Так что поздравляю, наслаждайтесь искусством в его визуальной форме. Ну а мы вернемся к его аудиальному воплощению. И далее на Радио 7 Daft Punk и The Weeknd. А прямо сейчас Sting и Милен Фармер на Радио 7. Добрый вечер.

0: проспект 19. Сейчас это спокойный жилой дом, ничем особенно не примечательный на первый взгляд. Серая громада советской постройки, стоящая на второй линии. Но если чуть замедлить шаг и прислушаться к прошлому, перед нами развернется целая империя из золота, серебра, бронзы и тончайшей эмали. Фабрика Андрея Михайловича Постникова, купца и коллекционера икон, чьи предметы и сегодня экспонируются в крупнейших столичных музеях. Фабрика Постникова начиналась как небольшая мастерская, но очень быстро стала одним из самых уважаемых производств России. И дело тут не только в масштабе, а в том, что Постников умел соединять безупречную технику с художественным вкусом. Его мастера владели сложнейшими приемами – сканью, многоцветной эмалью, чеканкой, позолотой. А еще они умели слышать заказчика, ведь часто эскизы для изделий приходили от известных архитекторов и художников. И задача была перевести рисунок в металл так, чтобы вещь не просто существовала, а жила в пространстве храма или дворца. И вот, если мы с вами хотим увидеть самые яркие следы этой мастерской, нам нужно отправиться в Московский Кремль. В Благовещенском соборе до сих пор стоит рака с мощами святых, созданная на фабрике Постникова в 1894 году. Представьте себе, на постаменте из серого мрамора древнерусская гробница, строгая и торжественная. На ее покатых сторонах 28 углублений для серебряных золоченых ковчегов с частицами мощей. А по бокам высокорельефный орнамент, словно ожившие узоры 16 века. Рядом с ракой ажурный решетчатый экран и напольные светильники. Все это единый ансамбль, где каждая деталь продумана и исполнена с ювелирной точностью. Из величественных соборов в уютную, почти интимную историю приглашаю я вас. В музеях Московского Кремля хранится дорожный сервиз, заказанный в 1873 году императрицей Марией Александровной. Он предназначался для супруги американского посла в Гонконге. И это уже совсем другая сторона мастерства Постникова. Не торжественность, а изящество и практичность. В комплекте 10 предметов. Массивное блюдо с панорамой Кремля, сахарница, сливочник, чайник, кофейник, ложечка-сидечка, две чайные ложки и щипчики для сахара. Все из серебра с рисунком и золочением в русском стиле. И судьба этого сервиза почти кинематограф. В 1990 году его выкупил итальянский коллекционер Марко Датрина, подарил Михаилу Горбачеву, а тот передал вещи в музей. Так дипломатический подарок стал частью национальной памяти. Если же хочется увидеть еще менее парадные, тихие свидетельства мастерства, отправляйтесь в Государственный исторический музей. Там экспонируется флакон из серебра со стеклом, вещь последней четверти 19 века, где техника и изящество сливаются в одном предмете. Или там же можно увидеть серебряную солонку с памятной надписью «Московская политехническая выставка 1872 года, мая 30 дня». Ее делали прямо в павильоне Постникова, и посетители могли наблюдать, как мастера чеканят металл, словно творят магию на глазах у публики.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: этим вечером ты такая красивая и непринужденная, что просто восторг. Да, вот такие слова группа Риман только что адресовала всем слушательницам Радио 7. Лично я присоединяюсь к предыдущим ораторам. Милые барышни, вы бескомпромиссно красивы, и да, надеюсь, что та самая непринужденность и легкость тоже в вашей жизни уже появилась этим вечером. Господа, вас это тоже касается. Уже вон все-таки 18:49 в столице. Мне кажется, пора всем выдохнуть и, наконец-то, начать испытывать законное удовольствие от этого вечера, ну, которое мы и продолжим стимулировать лучшей музыкой на все времена. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
9: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
8: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
9: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. Так, кто там новости заказывал? Получите, распишитесь. Михаил Гудков в студии. Привет, Миша.
1: Тут как тут. Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россия в ближайшие дни может полностью закрыть внутреннюю потребность в зерне за счет нового урожая. Об этом пишут «Известия». Как сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, объем уже собранных зерновых приближается к 100 миллионам тонн. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Лут также отметила, что сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка, Минэнерго вместе с компаниями перераспределяет необходимые объемы. Ранее в Минсельхозе сообщали, что уборочная кампания проходит в штатном режиме, несмотря на погодные сложности в некоторых регионах. Киберпреступники начали рассылать пользователям Telegram сообщения с предложением бесплатно или выгодно оформить премиум-подписку. О новой схеме предупредили в управлении кибербезопасности МВД. В таком сообщении содержится фишинговая ссылка. После перехода пользователю предлагают ввести номер телефона, ну а затем код подтверждения из СМС или самого мессенджера. На самом деле этот код нужен злоумышленникам для входа в аккаунт с другого устройства. В результате аферисты получают полный доступ к профилю. Через него они также могут попытаться добраться до других соцсетей и приложений пользователя. В университетах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Всего в ходе приемной кампании этого лета документы в российские вузы направили около 1 миллиона 200 тысяч человек. Такие данные приводит ТАСС. Отмечается, что средний балл ЕГЭ, зачисленных на бюджет, в этом году вырос на 3,5 балла. Каждый третий выпускник выбрал экзамен по естественно-научному направлению. Купальный сезон в Москве можно считать закрытым. Об этом сообщил представитель гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, вода в столичных водоемах больше не будет прогреваться из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. В дальнейшем ее температура будет только снижаться. При этом на Черноморском побережье условия для купания остаются благоприятными. Температура воды на разных курортах сейчас составляет примерно от 24 до 27 градусов.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, новости вроде бы мы с вами послушали. Судя по выпуску, Земля пока на небесную ось не налетела. А с остальным мы уж как-нибудь досправимся. Правда ведь? И давайте, пожалуй, начнем с того, что похерим все авторшоки прожитого дня, которые, ну, вряд ли уместны этим, как минимум, не худшим из вечеров. В конце концов, что было, то было. Мне кажется, куда важнее то, как мы ощущаем себя в моменте. Ну, а привести эмоциональный фон в норму нам поможет лучшая музыка на все времена, к которой и вернемся, с вашего позволения. И через несколько минут в эфире появится «Энигма», а прямо сейчас Робби Уильямс на Радио 7. Добрый вечер.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Enigma на Радио 7. Эпоха одиночества. По-нашему так эта песня называется. Ну и если верить ученым, то эту самую эпоху мы с вами как раз-таки и проживаем сейчас. Увы и ах, но по статистике около половины домохозяйств в нашей стране на данный момент состоят из одного человека. И вот этой половине, между прочим, ну никак не позавидуешь. Ведь мало того, что медики заверяют, что одиночество наносит физический вред организму, который можно сравнить с выкуриванием пачки сигарет ежедневно. Так еще и исследования с использованием МРТ показали, что в мозге при этом активируются те же зоны, что и при физической боли. Так что, если вдруг вы то самое одиночество испытываете в перманентном формате, мне кажется, есть повод задуматься. Ну и позволю себе отрекомендовать вам компанию «Радио 7», которая, кстати, не ограничивается одним лишь эфиром. Да, вот кроме шуток, с огромным удовольствием наблюдаю за тем, как слушатели из разных уголков географии находят себе, не побоюсь этого слова, друзей в наших соцсетях. Кстати, привет всем чатланам, бурундучкам, воробчатушкам. Множество прозвищ придумали себе граждане. Ну и вы, дамы и господа, подписывайтесь, заходите в наши чаты. И уверен, одиночество в жизни, ну, как будто станет заметно меньше. А тем временем в столице уже 19:12. Всем привет и легкого вечера под музыку Радио 7.

Эх, если бы только было можно повернуть время вспять. Вот об этом только что группа «Аква» пела на Радио 7. И знаете, вот с похожим вопросом не так давно приставали социологи гражданам на улицах России. Вопрос был следующий. Вот если бы у вас, дорогие россияне, была бы машина времени, куда бы вы отправились? И аж 97% опрошенных заявили, что исключительно в прошлое. Да, вот в будущем хотели бы оказаться всего 3% из нас. Не знаю, может быть, настолько оно пугающе выглядит или что. Но, тем не менее, самый популярный век, который манит и манит, оказался 20-й. 18% хотели бы туда перенестись. На втором месте век 19-й с показателем 16%. Ну и 17-й век замыкает тройку с показателем 12% голосов. Но, знаете, как по мне, можно, конечно, желать и в прошлом оказаться, и в будущем, но здесь и сейчас, право слово, при прочих равных не так-то уж и плохо. Опять же, здесь и сейчас вы слушаете Радио 7, а это как минимум означает, что будете слушать лучшую музыку на все времена. И далее в эфире Крис де Бург, а прямо сейчас Джерри Халливелл на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Шиллер и Питер Хепнер на Радио 7. Dream of You, или «Мечты о тебе», так по-нашему получается. Ну и если вдруг вы действительно о ком-то мечтаете, тоскуете, вот прям хочется вам любви взаимной, то можете, наверное, воспользоваться оказией и загадать желание. Ну, сегодня яблочный спас, и традиции говорят, что если вдруг вы загадаете желание, когда будете доедать вечером последний кусочек яблока, то оно обязательно сбудется. Да. Ну, а если вдруг вы желаете слушать музыку Радио 7 даже без радиоприемника, то фонарик вам подкину. Устанавливаете на мобильные приложения Радио Хаб и слушаете любимую семерку везде, где только есть интернет. Ну, а так или иначе, далее мы будем слушать следующих артистов. Дуа Липа, Мистер Биг, Мобби и Джей Ло под занавес часа здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: вот и долгожданный выпуск новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Правительство ожидает улучшения ситуации с топливом в ближайшее время после завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Вице-премьер Александр Новак также сообщил, что Россия начала импорт топлива. Также разрешен выпуск бензина более низких экологических классов. Сегодня Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что критических последствий от атак Киева на заводы нет и быть не может, хотя они и наносят вред. Ранее он называл трудности на российском топливном рынке временными и отмечал, что они не способны повлиять на общую картину в экономике. Росстат вновь зафиксировал в стране дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных, полученных с 11 по 17 августа. Также отмечается снижение цен с 4 по 10 августа. В этот период дефляция составила 0,06%. В отчете говорится, что за указанный период подешевела плодоовощная продукция, в том числе белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры, репчатый лук, бананы и яблоки. При этом выросли цены на огурцы. Также зафиксировано увеличение стоимости гречневой крупы, подсолнечного масла, свинины, говядины, сливочного масла, печенья и водки. Из непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубную пасту, стиральный порошок и хозяйственное мыло. Приставы за полгода взыскали с московских алименщиков 2,5 миллиарда рублей. Это на 360 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привели в столичном управлении. Кроме того, в рамках исполнительных производств жители Москвы перечислены почти 380 миллионов рублей задолженности по зарплате. Также по решению судов на рабочих местах были официально восстановлены 67 человек. Младший брат принцессы Дианы написал мемуары о сестре. По словам графа Чарльза Спенсера, в книге «Лебединая песня» Диана, моя сестра, множество сенсационных деталей о ее детстве, 15-летнем несчастном браке с принцем Чарльзом, а также о ее гибели. В интервью Daily Mail брат Дианы в связи с предстоящей 30-летней годовщиной ее трагической гибели заявил, что многие мнения других людей не обоснованы на фактах. Мемуары выйдут 22 сентября.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А между тем в столице уже 20:03. Время, знаете ли, всячески намекающее на то, что, по идее, суета прожитого дня уже должна отступить, а место ее занять нега и умиротворение. Надеюсь, что в вашем случае действительно так происходит. Но если вдруг как будто чего-то не хватает, то, может быть, музыки? Ну и если так, то далее мы с вами изволим слушать таких артистов, как Леди Гага и Бруно Марс. А прямо сейчас London Beat на Радио 7. Добрый вечер.

Между прочим, только что на Радио 7 мы с вами послушали музыку, под которую смотрят на девушек. Да, в переводе на русский так называется эта вещица Энди Уильямса. Ну и казалось бы, вот мужчина – существо такое, что готов смотреть на женщин, что с музыкой, что не с музыкой. Постоянно мы это делаем, да? Но, как выяснили психологи из Принстонского университета, девушки, оказывается, в среднем чаще смотрят на мужчин, чем мужчины на женщин. Вот как так? Не знаю. Для меня это, если честно, немного удивительно. Потому что может быть лучше женской красоты? Ну, серьезно. Даже вот музыка Радио 7, она не то чтобы прекраснее. Нет, максимум на том же уровне. Хотя музыка откровенно хороша. Это действительно так. Ну а тем временем в столице уже 21:45 пополудни, и далее в эфире появится Олив, а прямо сейчас Морчиба здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

один». Если переводить на русский, так называется песня «Олив», которую на «Радио 7» послушали. И, друзья мои, вот что хочется отметить. Если вдруг в последнее время вы отмечаете такую легкую апатию, грусть и ностальгию, то имейте в виду, что вы совсем не одиноки в подобных переживаниях. Смотрю, вон, психологи такое понятие ввели в науку, как «августовский блюз». Да, вот это состояние обычно многих людей накрывает в конце лета. Ну, потому что приходит сознание, что лето, увы и ах, неизбежно канет в лету, простите меня, да. Опять же, сокращение светового дня влияет на психику, и поэтому настроение, конечно, может скакать. А вот еще, кстати, как утверждают ученые, среди признаков этого августовского блюза не только апатия, грусть и ностальгия, но еще и нежелание вставать по утрам и повышенная тяга к сладкому. Да, ну, в целом, как исследователи отмечают, этот августовский блюз во многом похож на печаль, которую многие граждане испытывают в воскресенье, да, накануне первого рабочего дня. Но опять же, давайте не будем забывать, что понедельники, они не вечны, они заканчиваются. На смену им всегда приходят пятницы. И с осенью будет точно так же. Лето неизбежно случится. Причем, знаете ли, довольно-таки скоро, по большому счету, до лета осталось всего-то 285 дней и 3 часа с копейками. Да, ну а тем временем в столице уже 20:25. Всем привет и легкого, пока еще летнего вечера в компании «Радио 7».

Мадонна сейчас на радио 7 пела, мол, каждая новая влюбленность, она как будто обнуляет человека и позволяет начать жизнь с чистого листа. Ну и, может быть, действительно, отчасти так оно и есть. Хотя, знаете, мне кажется, немного обидно, когда ты вот пишешь эту повесть с названием «Жизнь» десятилетиями, а потом раз все это скомкал и как гоголь какой-нибудь в печку из чистого листа все начинать. Ну, досадно немного. Мне кажется, так. И, наверное, если есть жизнеотношения, вот такие, которые длятся долго-долго, то вместо того, чтобы все это отправлять в печку, наверное, стоит как минимум друг с другом поговорить. Ну, а там, глядишь, и правда придете к какому-то общему знаменателю. Ну, а если свести беседу под музыку «Радио 7», то, мне кажется, эффект от нее будет заметно ярче и плодотворнее. Да. Ну, а тем временем, столица уже 20:39. Всем привет и доброго вечера.

0: Вот правда что. Relax, take it easy. Друзья мои, давайте расслабимся и на выдохе отойдем ко сну. Мне кажется, похоже на план, причем не из худших. Ну а чтобы в царство Морфея еще отправиться и не с худшим из возможных настроений, то продолжим держать его на подобающем уровне с помощью любимых песен. Впереди у нас целый час, только музыка, без пауз и перерывов, ничего лишнего, так что наслаждайтесь. Ну и, наверное, все, будем прощаться, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 8.